0: хаста набошед, идома дорад барномаи мо. Мо вақте ки суруд пешниҳод мешавад, кам кам ҳамроҳи Томир шӯхӣ мекунем. Шӯхӣ барои ки баъзе ҳамон чизҳои, баъзе ҳамон ҳолатҳое ки дар зиндагӣ мо рух медиҳанд, мо нақл мекунем. Барои мисол ҳами оли мо атрофи ҳами хомӯшакҳо суҳбат доштем. Аммо масалан чӣ хел аст вақте ки ҳамин нав шахс ба ҳозур хоб мекунад, масалан ҳамин хоб аст ё масалан хоб аст як аз ин тараф мегузарад, масалан ин гуна аст, ё ки масалан баъзан ҳолатҳо хоб аст ба ҳозур нав ҳамин ин тараф чанд маротиба вақте ки ҳам аз хоб ҳам мегуна, яъне ин як лаҳзаҳое аст ки масалан ман фикр мекунам ки ҳама ба ҳамин ҳолат рӯбарӯ мешавад, ҳама ба ҳамин ҳолат рӯбарӯ мешавад, яъне барои ҳамин як лаҳзаҳое аст ки ҳамин ҳоли вақте ҳамин аст ва кӯдакҳоро эҳтиёт бикунед аз ҳамо хомӯшакҳо ва аз ҳар гуна ҳамо ҷонвароне ки масалан дар шаб аст, яъне бисёр инҳо ҳам ҳарчанд ки назарногир метобанд барои мо, лекин ҳамо садошон бисёр гӯшхарош аст ва вақте кӯдака яъне бале яъне неш мезананд, неши ҳамо метавонад ки як бемориҳои аллергия, яъне аллергиявӣ ба қавле бале хулоса ина бо як бемории дигаре. Томирис чӣ бемори аст? Малярия?
1: Малярия, да.
0: Бале, чӣ гуна бемори аст?
1: Инфекциозна заболевание. Да, друзья, следует оберегать наших детей особенно, потому как комары и москиты, они на самом деле не такие безобидные и несут в себе инфекцию, и, конечно, это очень страшно. Вот, потому как это инфекционные моменты, как бы это сейчас все можно вылечить, но не все так просто. А иммунитет ребенка, он не такой, скажем, крепкий и состоявшийся, как у взрослых. Поэтому берегите себя, своих близких и своих детей.
0: Хуб, агар дар шаҳр мо бо хомӯшакҳо бисёр дучор шавем, дар деҳотҳо оле бигӯем ки шумо дар деҳотҳо нест, не мо дар деҳот, дар қишлоқ хел чизо надорем. Шумо аз паша эҳтиёт кунед, аз паша. Он пашаҳое ки ҳастанд, онҳо бисёр зараррасон ҳастанд. Медонед паша муха? Бале, паша. Ин як хеле нигоҳ кардам, фикр кардам шумо намедонед. Хуб, варами ман фикр мекунам ки шумо худатон эҳтиёт мекунед. Барои маълумот 2279594 рақами эфири мо аст. Мо дар саҳифаи синамо дар радио ҳастем ва мо атрофи як филм суҳбат дорем ва ин порчаи филм ман баротон пешниҳод кардам. Як бор дигар ма имкон дорам ки як бор дигар имкон ҳаст ки мо ҳамон порчаи филмро барои шумо пешниҳод бикунем охирин маротиба ва бадтар метавонем зангҳои шуморо бишнавем. Агар занг бошад бисёр хуб, агар не, мо ҷавоби дуруста барои шумо хоҳем гуфт. Маромад мешунавем.
2: Бойся всех выживших в городе новая банда. Они выносят все, что осталось.
3: Что тебя туда тянет?
2: Надежда на лучшую жизнь.
4: Мечта.
0: Хуб, ин ҳамин аст. Ҳамин аст, мо атрофи ҳамин филм суҳбат дорем. Марҳамат, 2279594 аст рақами эфири мо. Салому алайкум. Ало. Ало, бале. Бале, бале, салому алайкум.
5: Алейкум салом. Кӣ рӯз коргардони фарҳанг?
0: Бед телефона наздиктар биёрен. Хуб, бе гуш мекунам коргардони фарам ки шумо ба шумо ки дар кор чи лозим ба шумо саломат бошед. Хуб, оли мо рақамои шуморо бед як бор гиред, рақамои нафара шумо, рақамои нафара гиред. Мо баъд аз эфир худамон ба шумо тамос мегирем ва ҳамроҳатон суҳбат мекунем. Ташаккур. 2279594 телефона наздиктар биёред. Хуб, мо имкон дорем ки зангҳои шунавандаро бишунавем вобаста ба саҳифаи синамо дар радио. Вобаста ба саҳифаи синамо дар радио имкон дорем ки шуморо бишунавем. Як бор дигар гӯш мекунем.
2: Бойся всех выживших в городе новая банда. Они выносят все, что осталось.
3: Что тебя туда тянет?
2: Надежда на лучшую жизнь.
4: Мечта.
0: Хуб, хулоса марамат, агар шумо ҷавоби дуруста пайдо накардем, ман метавонам ҷавоби дуруста Томирис биёд барои шунавандо ҷавоби дуруста мегем хун, агар зид набошед чӣ моне.
1: Давайте. Итак, друзья, фильм Ридли Скотта – это история о мире, где после смертельной эпидемии не осталось людей. И...
0: Салам алейкум.
6: Алейкум салам, салам алейкум.
0: Алейкум, зинда башин, номи шума чи аст?
6: Эйруз акам, шарды чамлик.
0: Салам алейкум. Хоб, эйруз, ман фикир мекнам ки шума джоби дуруста барой ма хоин гуф марамат.
6: Хато лакнем, заражени буша.
0: И заражени. Фильм и заражени аст ба фикири шума.
6: Али.
0: Джобатон... نه ندرس از بیروز سلام باشین بید من جوابی درست براتون پیشنهاد میکنم جوابی درست این سبا چی زویزدی هست جوابی درست زویزدی درست هست زویزدی بله سبا چی زویزدی جوابی درست همین است و اطراف این فیلم و چند معلومات هم برای شما پیشنهاد کردیم فکر میکنم که البته جوابی درست شما شنیدید شما دان معلومات دارین مرامت
1: Да, друзья, к сожалению, сегодня наши слушатели не дали нам правильный ответ. Фильм называется «Собачьи звезды» режиссера Ридли Скотта. История о мире, где после смертельной эпидемии не осталось людей. Главный герой, пилот Хик, живет на заброшенной базе с собакой, выживает в одиночестве. Но однажды он ловит таинственный радиосигнал, который дает надежду, что он не последний человек на Земле. Он решает отправиться в опасное путешествие через разрушенный мир в поисках других выживших. Это история о одиночестве, надежде и силе жить дальше. Да, собачьи звезды, друзья.
0: Хоб, мы как сурудмеш новым бадас, шундани суруд бар мегардим, а субатру и дома хоим дот бошумо, дар сайфу и дигар мармат.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

0: Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое, и вскоре нас уважают все. В древнем городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест: города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других. Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они неправы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не слушал его. Тогда старец решил помочь молодому человеку понять, что уважение – это не только его право, но и обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать. Однако отец его понял, отчего не весел сын его. И сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Матери семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», – сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», – проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», – сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Среди вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей, нет мира спокойно.

Она была жемчужиной таджикской эстрады. Красивая, искренная и самобытная. Ее песни до сих пор остаются любимыми всеми. Их поют и старшие, и молодое поколение, и также нынешние звезды таджикской эстрады. Хурмо была и останется одной из самых ярких звезд таджикской эстрады. Она родилась 17 декабря 1957 года в Хароге. После окончания школы она поступила в бывший институт искусств Таджикистана имени Мирзо Турсунзаде, который успешно закончила в 1978 году. Уже тогда Хурмо записывала песни и регулярно представляли своим поклонникам по радио и телевидению. За короткое время она прославилась как в народе, так и за пределами страны. Затем она стала солисткой ансамбля «Гульшан», где помимо любимой профессии нашла и свою любовь. Именно там она познакомилась с барабанщиком ансамбля Рустамом Рахимовым, за которого позже вышла замуж. У них родился сын Хуршет. Хурмо была одной из самых популярных поп-исполнителей 80-х годов. Многие ее песни, такие как «Ману Дарьё», «Ширин Ширин», «Джавуни», «Капки Дари», «Кафтара Киман» и другие, вписаны в золотой фонд радио Таджикистана. В 1987 году ей было присвоено звание заслуженного артиста Таджикистана. Хурмо была любимой певицей не только в Таджикистане, но и в других восточных странах. У нее был талант. Она обладала необыкновенным голосом и певческими способностями. Когда в 1981 году ансамбль «Гульшан» побывал с гастролями в Афганистане, Хурмо взорвала зал своими песнями. А когда она пела песню «Айбути Бирагам», песня знаменитого афганского певца Ахмада Захира, то весь зал аплодировал ей стоя.

Хурму была яркой звездой ансамбля. За свою недолгую жизнь она оставила нам драгоценное богатство – свои песни. Она была очень искренним и добрым человеком. Коллеги помнят ее милую и красивую улыбку и с любовью вспоминают о ней, как о самой благородной женщине. Хурму Ширинова умерла от рака в 1998 году, в самом расцвете сил, оставив после себя хиты и еще незавершенные.

Она усердно работала с музыкантами, исследовала архивы и прилагала все усилия, чтобы передать своему творчеству максимально искренности и тепла. Особенно ярко это проявляется в ее клипе на песню «Ману Дарьё», одной из самых знаменитых песен на стихи Лоика Шерали. Хурмо исполнила эту песню с особой душой, и этот момент стал важным эмоциональным аккордом в ее музыкальной карьере. В клипе она не только поет, но и отдает дань уважения ее наследию, полностью погружая зрителя в атмосферу музыки, любви и воспоминаний. Впоследствии эту песню очень многие певцы исполняли на свой лад в прекрасной аранжировке Парвиза Назарова. Давайте послушаем.

Эта песня привлекает до сих пор многих любителей таджикского языка своей мелодичностью и вдохновляет. Российские певцы на свой лад исполнили эту песню на русском языке. Послушайте одну из версий, которую исполнила Ольга Лизикова. «Мы две дороженьки с тобой, моя река, моя река. Мы сплетены одной судьбой, я и река.

Но песня и тогда, и сегодня, и уверенно во все времена будет тесно связана с именем главной исполнительницы Хурмо Шириновой, которая вложила в эту песню свою жизнь, душу и любовь. Хурмо Шириновой.

0: Радио Фарханг – это голос времени, это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг – мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, вы на волне 106.5 FM. В эфире русский блок «Радио Фарханг». Пусть сегодняшний день подарит вам хорошее настроение, спокойствие и только добрые вести. И прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Министерство культуры Таджикистана подвело итоги работы за первое полугодие 2026 года. Основные показатели деятельности отрасли были озвучены сегодня, 6 июля, на пресс-конференции в Душанбе. Одним из главных событий в культурной жизни страны станет открытие Национального театра Таджикистана. Как сообщила министр культуры Матлюбахон Саттурьон, театр откроют 9 сентября ко дню государственной независимости республики. Строительство здания Национального театра началось в 2015 году. Оно расположено рядом с Национальным музеем на территории парка национального флага Таджикистана. На пресс-конференции также были представлены итоги деятельности музеев. За первые 6 месяцев 2026 года музеи Таджикистана организовали 2322 экскурсии и научно-культурных мероприятия. Их посетили более 93 тысяч человек. В целом учреждение культуры областей, городов и районов страны за отчетный период провели более 36 тысяч культурных мероприятий, а среди них научно-практические конференции, литературно-музыкальные композиции, книжные выставки, театрализованные представления и концерты. Продолжает развиваться и издательская деятельность. В первом полугодии издательские учреждения Министерства культуры выпустили 79 наименований книг общим тиражом 61 050 экземпляров. Общая стоимость издания превысила более 1 миллиона сомани. Кроме того, за 6 месяцев состоялось 28 мероприятий, посвященных книгам, в том числе более 20 выставки продаж и 7 презентаций.
1: Инвестиционные соглашения о строительстве и вводе в эксплуатацию предприятий по производству и обогащению кварцевого стекла, панельного стекла и стеклянной тары подписано в Душанбе между правительством Республики Таджикистан и открытым акционерным обществом «Кристалл Грин Глаз». Это будет первое современное предприятие по производству стекла в истории Таджикистана, которое снизит зависимость страны от импортной стекольной продукции. Общий объем инвестиций составляет 120 миллионов долларов. В рамках проекта в Душанбе будет построен новый современный промышленный комплекс с передовыми технологиями. Реализация проекта будет способствовать развитию промышленности, импортозамещению, укреплению экспортного потенциала, привлечению современных технологий и созданию более 450 новых рабочих мест.
0: В Институте ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана введена в эксплуатацию лаборатория лекарственных растений и фармацевтики. Деятельность лаборатории направлена на всестороннее изучение отечественных лекарственных растений, исследование их химического состава и биологических свойств, а также разработку современных технологий производства лекарственных средств и фармацевтической продукции. Основными направлениями работы лаборатории являются фармакодиагностика, фармакохимия, фитохимия, ботаника и культивирование лекарственных растений. Исследования в этих областях проводятся с опорой на достижения современной медицины и богатое научно-медицинское наследие Абу-Али ибн Сина. Главной целью является всестороннее изучение природных лекарственных ресурсов страны и разработка конкурентоспособной отечественной фармацевтической продукции. коррупции. На церемонии открытия лаборатории было подчеркнуто, что создание благоприятных условий для работы ученых и исследователей, открытие новых лабораторий и оснащение их современным оборудованием, приборами и технологиями являются одними из приоритетных направлений государственной научной политики и реализуются благодаря постоянной поддержке и вниманию президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона.
1: Филиалы ГУП, Центр модульного обучения города Душанбе в городе Куляб готовят специалистов по более 50 специальностям, сообщили в Министерстве труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан. В центрах граждане проходят обучение по востребованным на рынке труда специальностям, включая ремонт автомобилей и мобильных телефонов, швейное и кулинарное дело. Власти отмечают, что развитие промышленности Куляба и запуск новых производственных предприятий значительно повысили спрос на квалификацию специалистов. В связи с этим подготовка кадров, отвечающих современным требованиям производства, становится одной из приоритетных задач.
0: Прошел месяц с начала летних каникул для учащихся. Если для некоторых этот период просто каникулы, то большинство проводят время за чтением, изучением иностранных языков, совершенствованием знаний по точным наукам и участием в культурно-образовательных кружках. В этом направлении библиотеки и учебные центры стали одним из главных мест привлечения молодежи, в том числе детей и подростков. Как сообщила ведущая отделом детской и подростковой литературы Национальной библиотеки Таджикистана Фарогат Толибова, в фонде отдела насчитывается около 7000 экземпляров книг. Главная задача нашего отдела – удовлетворение потребностей и запросов читателей посредством литературы, предназначенной для молодежи, детей и подростков. В среднем 70-80 читателей приходят к нам каждый день. Большинство из них – участники республиканского конкурса мудрости «Зари сияние книга» для облегчения их подготовки в номинации «Детская и подростковая литература и устные произведения» организован специальный уголок, где собраны все рекомендованные книги, добавила она. В этом году, чтобы эффективно использовать летние каникулы детей и подростков, Национальная библиотека запустила новый кружок «Пять талантов». Цель создания клуба «Пять талантов» – это явление и развитие талантов детей и подростков, совершенствование навыков устной речи, популяризация культуры чтения и привлечения большего числа учащихся к творческой деятельности. В рамках клуба участники читают стихи, размышляют над прочитанными произведениями, выставляют свои рукоделия и рисунки, а также участвуют в различных организациях и деятельности таких клубов, играют важную роль в формировании мировоззрения, развитии творческих способностей и эффективном использовании свободного времени учащихся.
1: Роль рукописей в сохранении культурного наследия таджикского народа обсудили 1 июля в Душанбе в Национальной библиотеке Таджикистана. Мероприятие организовано с целью популяризации, сохранения, изучения ценного письменного наследия таджикского народа. Рукописные памятники являются одной из величайших национальных ценностей. Они имеют огромное значение для объективного изучения истории, культуры и цивилизации таджикского народа, а также играет важную роль в развитии мировой цивилизации, подчеркнули участники конференции. В мае 1933 года научно-исследовательский институт при Народном комиссариате просвещения Таджикистана передал первую коллекцию редких рукописей в библиотеку имени Абулкасима Фирдауси. Отдел восточных рукописей и редких книг, который сегодня является одним из основных хранилищ рукописного наследия страны, создан в 1934 году в библиотеке имени Фирдауси. Основными направлениями деятельности отдела являются сбор, изучение, обработка, сохранение и хранение рукописей и литографических изданий. Кроме того, сотрудники отдела внесли значительный вклад в подготовку научных каталогов рукописных памятников.
0: И спортивные новости. Душанбинский ЦСКА узнал своих соперников по предварительному раунду женской лиги чемпионов АФК сезона 2026-27. Как сообщили Федерации футбола Таджикистана, по итогам жеребьевки ЦСКА вошел в группу Е, где встретится с клубами Бамхатун, Иран, Итихад, Иордания и Аль-Наср, Саудовская Аравия. Победитель группы получит путевку в групповой этап турнира. Предварительный раунд пройдет в централизованном централизованном формате. Матчи группы Е с участием ЦСКА состоятся на центральном стадионе Гисара 17 по 23 августа. Участие в женской лиге чемпионов АФК сезона 2026-27 станет историческим событием для женского футбола Таджикистана. Впервые в истории клуб из страны выступит в женских клубных соревнованиях под эгидой Азиатской футбольной конфедерации.
1: 15 и 16 августа текущего года в городе Душанбе в рамках празднования 35-летия государственной независимости состоится второй чемпионат мира по национальной борьбе Куштингири. В чемпионате примут участие спортсмены более чем из 70 стран мира. Борцы будут соревноваться в 10 весовых категориях, 3 среди женщин и 6 среди мужчин. Победители в каждой весовой категории получат по 20 тысяч долларов, серебряные призеры по 10 тысяч долларов, а бронзовые призеры по 5000 долларов. Напомним, что первый чемпионат мира по Куштингири проходил с 28 по 31 августа 2024 года в городе Душанбе. В нем принимали участие более 200 спортсменов из 60 стран мира. И для фанатов Криштиану Роналду португальский футболист подтвердил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере. Ранее сестра футболиста Катя Авейру заявила журналистам, что ее брат завершит выступление за сборную Португалию после чемпионата мира 2026 года. Позднее Роналду говорил, что еще не принял окончательного решения относительно своего будущего. Теперь португальский футболист подтвердил, что нынешний чемпионат мира станет для него последним. Футболист также отметил, что всегда полностью отдается игре и считает свою роль в команде важной, независимо от того, выходит он на поле или остается вне игры. Сегодня, 6 июля, сборная Португалия встретится с командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча состоится в Далласе, США, и начнется в 0:00 по душанбинскому времени.
0: И о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. По районам республиканского подчинения переменная облачность без осадков. В долинах ночью до 24, днем до 36 градусов тепла. В горах ночью до 17, днем до 31 градусов тепла. И в столице переменная облачность без осадков. Температура ночью до 23, днем до 35 градусов.

0: дардҳои кӯҳн.
1: Офтоб омад, далели офтоб,
2: далели офтоб.
3: Боз бархонам зе файзи пири рум, дафтари сарбаста асрори улум,
2: асрори улум.
0: Офтоб омад, далели офтоб.

Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

культурные истории. Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории – передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений. Уважаемые слушатели радио «Фарханг», в эфире просветительская программа «Культурные истории». Мы продолжаем цикл радиокомпозиций, посвященные великому празднику 35-летию независимости нашей суверенной родины Республики Таджикистан. В эфире с вами Давлат Назаров. Все символы, которые олицетворяют независимость, союз, гордость и честь, патриотизм и любовь к родине, а также национальную самобытность нашего древнего народа и культуры, представляют особую ценность для нашей истории. О них мы и расскажем вам в наших передачах. Первым государственным символом независимого Таджикистана является флаг. Флаг независимого государства Таджикистан как символ счастья, процветания и гордости таджикской нации и государства на самых высоких платформах представляет цели и задачи создателя этой цивилизованной нации, что является источником гордости для каждого таджика и гражданина Таджикистана. Государственный флаг Республики Таджикистан является символом государственной независимости Республики Таджикистан. Флаг Таджикистана был принят 24 ноября 1992 года. История возникновения флага как символа национализма и государственности уходит в древние периоды истории. В частности, появление флага в жизни народа Ирана Наджад относится к очень древним временам. В рамках исследования археологи нашли небольшой металлический флаг, датируемый 3000-летием до нашей эры. Это находка, на которой изображен лев и восходящее солнце. Считается одним из старейших флагов в истории человечества. Фактически до существования флага в его нынешнем виде флаг изначально использовался как символ или знак призыва единства и борьбы. Однако он существовал не в нынешнем виде, состоящем из ткани и изображенных символов, а включал в себе различные предметы и выражал отношение людей к тому или иному обществу, например, к племени, войску, религии, обряду и так далее. Государственный флаг Республики Таджикистан представляет собой прямоугольное полотнище с тремя цветными горизонтальными полосами. Верхняя полоса красного цвета, ширина равна нижней зеленой полосе, средняя белая полоса, полтора раза шире каждой из цветных полос. В середине флага на белой полосе золотом выгравированный символ короны, а в форме полукруга изображены 7 звезд. Отношение ширины к общей длине флага составляет 1 к 2. Корона и звезды флага помещены в прямоугольник со стороной по вертикали 0,8 и со стороной по горизонтали 1,0 ширины белой полосы. Национальными цветами таджиков, как и других народов Ориона и иранского происхождения, являются красный, белый и зеленый, сохранившиеся с древних времен. Республика Таджикистан провозгласила свою независимость 9 сентября 1991 года, а через 5 месяцев стала полноправным членом Организации Объединенных Наций как независимая республика.

До дня принятия государственного герба и флага конкурс был объявлен несколько месяцев назад и проходил тайно. На конкурс было представлено более 200 проектов, каждый из которых изучался и оценивался специальной комиссией во главе с академиком Мухаммадом Осими. Всем победителям конкурса был вручен лучший разноцветный национальный флаг, каждый цвет которого представляет содержание прошлой и настоящей истории таджикского народа. В сентябре 2011 года 20-летию независимости государства был установлен самый высокий флаг в мире – 165 метров, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Таким образом, государственный флаг Таджикистана является изображением Республики Таджикистан. Для нас, таджиков, государственный флаг – это символ увековечивания нации, единства и солидарности, национальной самобытности и лучшие средства воспитания детей и молодежи в духе гордости за национальную государственность и защиты исторических и культурных ценностей нашего народа. При создании новых государственных символов Таджикистана руководствовались принципом историзма и преемственности. Флаг Таджикистана по своей красно-бело-зеленой цветовой гамме повторяет флаг Таджикской Советской Социалистической Республики. В соответствии с положением о государственном флаге Республики Таджикистан, принятым 24 ноября 1992 года, государственный флаг Республики Таджикистан является символом нерушимого союза рабочих, крестьян и интеллигенции. Рабочих символизирует красный цвет, крестьян – зеленый, интеллигенцию – белый. Символика цветов флага Таджикистана уходит корнями в глубокую древность. Согласно Авеста, полноправное и свободное население древноиранского общества делилось на три сословия, каждое из которых ассоциировалось с определенным цветом. Военная знать – красный цвет, символ воинской доблести и самопожертвования во имя высоких идеалов, поэтому считается самым почитаемым и благородным. Духовенство – белый цвет, символизирует духовность и святость. Зеленый цвет символизирует природу, молодость и процветание. По сей день на Памире красный цвет символизирует счастье, благополучие и радость, белый – чистоту и ясность, зеленый цвет – молодость и процветание. Композиция цветов флага соответствует цветам на флаге Ирана, что обусловлено этнической, культурной и языковой близостью двух народов. Кроме того, существует другая трактовка значений этих цветов. Например, красный – свобода и независимость, озоди, белый – мир и спокойствие, ороми, зеленый – благоустроенность и процветание, ободи. Корона с полукругом из семи звезд символизирует государственный суверенитет и независимость Республики Таджикистан. Семь звезд первоначально олицетворяли семь выдающихся персидско-таджикских поэтов, версия авторов флага. Затем семь благих пространств арийского простора, версия первых интерпретаторов, связанных с таджикскими культурологическими элитами. В настоящее время семь звезд обозначают семь историко-культурных областей современного Таджикистана. Согд, Заравшан, Хисар, Рашт, Вахш, Хатлон, Бадахшан.

Президент Эмомали Рахмон телевизионном обращении от 23 ноября 2010 года в честь Дня флага Таджикистана объяснил значение цветов государственного флага Республики Таджикистан следующим образом. Цвета нашего национального флага выражают исторический путь народа Таджикистана, ценности национальной культуры и политики. Красный цвет – символ борьбы, самоотверженности народа за свободу и независимость. Белый цвет – символ счастья, чаяния и надежды. И зеленый цвет – символ процветания, гордости и вечности. В середине флага расположено изображение короны семи звезд, что является знаком исторических корней государственности независимого Таджикистана. Самое раннее упоминание об использовании знамен предками таджиков сохранилось в Авесте. Так, например, в первой главе Видевдата Бактрия характеризуется как прекрасная с высоко поднятыми знаменами. Кроме того, в Авесте несколько раз упоминается развивающиеся на ветру бычьи знамена, а также знамена врагов ариев. Некоторые исследователи полагают, что упомянутые в Авесте знамена близки к известным кавьянским стягам более поздного времени. Наиболее известным в истории таджикского народа кавьянским стягом является Диравш Кавьяни. По древней легенде, не вошедший в Авеста, но приведенный в Шахнаме Абулькасима Фирдауси, Диравш Кавьяни появился в ходе восстания иранцев под предводительством кузнеца Кова против иноземного узурпатора Захака. Каве прикрепил свой кожаный кузнечный фартук к древку копья и под таким знаменем привел повстанцев к Фаридуну, законному наследнику царей из рода Пиш-Дадидов, первой династии мифических царей Ирана. Фаридун счел знамя Каве знамением блага, украсил полотнище золотой четырехлучевой звездой, драгоценными камнями и лентами красного, желтого и фиолетового цветов и назвал Диравш Кавьяни. Четырехлучевая звезда дала стягу Фаридуна другое название – Ахтари Ковьон – Кавиева звезда. Согласно преданию, Фаридун поделил мир между тремя своими сыновьями. Старшему Салому достался Запад, Йокумени, согласно другой традиции, Крайний Восток, Китай. Младшему Ираджу – Иран, а Туру, среднему сыну царя, северные земли, которые стали именоваться Тураном. В наиболее распространенной версии иранского эпоса, зафиксированной в поэме Фирдауси, туранцы, потомки Тура, изображены извечными антагонистами царей Иранского Нагорья. После раздела государства Фаридуна на три царства у каждого из них появилась своя символика. Символом Ирана стало солнце, символом Турана – полумесяц. Диравш Кавьяни стал знаменем потомков Ираджа, кеянидов, второй династии мифических царей Ирана, а впоследствии государственным флагом Ирана при династиях Аршакидов и Сасанидов. Диравш Кавьяни изображен в центре штандарта президента Республики Таджикистан как символ долговечности и исторической преемственности национальной государственности таджикского народа. При раскопках в столице ахаменидов археологами была обнаружена металлическая пластина, штандарт красного цвета с каймой из красных, белых и зеленых треугольников, с изображением в центре золотого орла с распростертыми крыльями, держащего в каждой лапе по золотому венку. Символическая роль золота как солнечного металла, в то время как серебро соотносится с луной, отчетливо прослеживается в древней иранской культуре. Символика металлов была связана с делением общества у всех иранских народов на три сословия – воинов, жрецов и свободных общинников, земледельцев и скотоводов. По этой схеме царскому или воинскому сословию соответствовали золото и красный цвет, а жреческому – серебро и белый цвет. Сословию свободных общинников первоначально соответствовал голубой, а впоследствии – зеленый цвет. При ахаменидах иранская армия использовала различные знамена, в том числе драконовые. По преданию, драконовое знамя было заимствовано еще Киром от ассирийцев и бытовало у персов до Дария III. Победивший последнего Александр Македонский заимствовал эту эмблему на знамя для Македонского царства, а при покорении римлянами Македонии драконовое знамя перешло и к потомкам Ромула. Через посредство Византии знамя продолжало бытовать на Ближнем Востоке в Средние века.
Штандарт Аршакидов представляет собой квадратное полотнище из кожи, на котором была изображена четырехлучевая звезда, прикрепленная на древке копья. Древко штандарта венчала фигура золотого орла с распростертыми крыльями, держащего в каждой лапе по одному золотому шару. Золотой орел, очевидно, заимствован из штандарта Ахаменидов, остальное издиравш Кавиани. При Аршакидах парфянская армия использовала различные знамена, в том числе шелковые драконообразные знамена. По данным Шахнаме, личным знаменем парфянских царей было полотнище с изображением солнца, государственным флагом Ирана был имперский штандарт Диравш Кавиани. Сменившая Аршакидов, персидская династия Сасанидов также возводила свой род к ахеменидским царям. Связь сасанидских монархов с ахеменидами упоминается уже в первом варианте книги о деяниях Ардашира Папакана, который восходит к IV веку. Здесь отражена идея родственных связей основателя династии Сасана, с одной стороны, с потомками Дария, с другой, с древними правителями Парса. В дальнейшем, в V веке, сасанидские шоханшахи простирают свою генеалогию к авестийским кавьям, включая таким образом свой династический цикл и династию Кианидов. Диравш Кавиани в эпоху Сасанидов представлял собой четырехугольное полотнище с четырехлучевой звездой на древке, увенчанным позолоченным изображением орла с распростертыми крыльями, держащим в каждой лапе по одному золотому шару. Государственной религией империи Сасанидов был зороастризм, как отмечает выдающийся советский ученый-иронист Луконин. В сасанидских коронах отразилась символика таких божеств, как Ахура Мазда, Митра, Анахита и Веретрагна, их ипостасей в виде изображений священных животных зороастризма. Одним из таких символов был полумесяц, который изображался на коронах сасанидских шахиншахов как центральная эмблема. После арабского завоевания Ирана в 651 году полумесяц был заимствован последующими халифами и мусульманскими правителями, в том числе османскими султанами, из-за чего в Западной Азии постепенно стал восприниматься как символ ислама. Стоит также отмечать, что ни пророк Мухаммед, ни другие ранние исламские правители не использовали полумесяц как религиозный символ. Флаг Бухарского эмирата при эмире Музаффаре представлял собой прямоугольное светло-зеленое полотнище, на котором золотом вдоль древка было написано на арабском «Султан Тен Аллаха», а вдоль свободного края «Шахада» на арабском. Между надписями помещались золотые полумесяц и пятиконечная звезда. Кайма полотнища была оранжевая с черным орнаментом. Древко было зеленым и увенчалось полумесяцем. В Бухарском музее краеведения хранится зеленый флаг с полумесяцем, тремя звездами и рукой Фатими. Датируется началом 20 века. 2 сентября 1920 года Бухарский эмират был ликвидирован, а на ее территории возникла Бухарская Народная Советская Республика, в состав которой входили центральная, южная и юго-восточная части Таджикистана. В соответствии с постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета Таджикской АССР, государственный флаг Таджикской АССР представлял собой красное полотнище с изображением на его левой стороне в углу у древка государственного герба Таджикской автономной советской социалистической республики. Государственный герб Таджикской АССР состоял из золотых доса таджикского серпа и молота, положенных крест-накрест рукоятками к низу и расположенных в лучах золотого солнца, окруженных венком из колосьев пшеницы справа и ветхой хлопчатника с раскрытыми коробочками слева на оранжевом фоне. Внизу надпись на русском языке и сверху по-таджикски надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». С того времени, как таджикский народ приобрел национальный флаг, в жизни страны произошли фундаментальные изменения, созданы благоприятные условия для развития экономики, науки, образования и духовной сферы, расширились дружеские, дипломатические, экономические и культурные связи с другими государствами. Таджикистан стал полноправным членом Организации Объединенных Наций и других международных организаций. Сегодня национальный флаг возвышается над зданиями этих организаций, что является предметом гордости для всех граждан нашей страны.
Государственный флаг также постоянно поднят на зданиях официальной резиденции президента и других государственных учреждений. Жители страны гордятся своим флагом, уважают его как символ государственности и свободы Родины, как общенациональное достояние. Каждый раз, когда флаг поднимается над страной, люди смотрят на него с высоко поднятой головой и испытывают чувство патриотической гордости. Таким образом, государственный флаг является важнейшим символом независимости, передается из поколения в поколение, вдохновляет на укрепление единства и национальной гордости. Государственный флаг, как символ чести и достоинства, объединяет народ, вдохновляет молодежь на патриотизм и символизирует верность родной земле. Флаг остается главным символом национального единства, связывающим современные поколения с великим наследием предков и побуждающим к сохранению и развитию национальных достижений. Этот символ всегда будет олицетворять патриотизм, преданность и любовь к Родине. Уважаемые соотечественники, на этом время нашего эфира подходит к концу. В следующей передаче мы расскажем вам о других важных атрибутах суверенного и независимого Таджикистана. Спасибо, что были с нами. Хорошего вам настроения и до новых встреч в эфире радио «Фарханг».

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

0: Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое, и вскоре нас уважают все. В древнем городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест. Города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других. А Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они неправы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не слушал его. Тогда старец решил помочь молодому человеку понять, что уважение – это не только его право, но и обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение – это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать, однако отец его понял, отчего не весел сын его, и сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Матери семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», – сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», – проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», – сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Среди вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей, нет мира спокойно.

0: боюсь тебя потерять, но любовь побеждает страх.
1: Шабакаи фарханг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.

Она была жемчужиной таджикской эстрады. Красивая, искренная и самобытная. Ее песни до сих пор остаются любимыми всеми. Их поют и старшие, и молодое поколение, и также нынешние звезды таджикской эстрады. Хурмо была и останется одной из самых ярких звезд таджикской эстрады. Она родилась 17 декабря 1957 года в Хароге. После окончания школы она поступила в бывший институт искусств Таджикистана имени Мирзо Турсунзаде, который успешно закончила в 1978 году. Уже тогда Хурмо записывала песни и регулярно представляли своим поклонникам по радио и телевидению. За короткое время она прославилась как в народе, так и за пределами страны. Затем она стала солисткой ансамбля «Гульшан», где помимо любимой профессии нашла и свою любовь. Именно там она познакомилась с барабанщиком ансамбля Рустамом Рахимовым, за которого позже вышла замуж. У них родился сын Хуршет. Хурмо была одной из самых популярных поп-исполнителей 80-х годов. Многие ее песни, такие как «Манударьё», «Ширин-ширин», «Джавуни», «Капки-дари», «Кафтаракиман» и другие, вписаны в золотой фонд радио Таджикистана. В 1987 году ей было присвоено звание заслуженного артиста Таджикистана. Хурмо была любимой певицей не только в Таджикистане, но и в других восточных странах. У нее был талант. Она обладала необыкновенным голосом и певческими способностями. Когда в 1981 году ансамбль «Гульшан» побывал с гастролями в Афганистане, Хурмо взорвала зал своими песнями. А когда она пела песню «Айбути Берагам», песня знаменитого афганского певца Ахмада Захира, то весь зал аплодировал ей стоя.

Хурму была яркой звездой ансамбля. За свою недолгую жизнь она оставила нам драгоценное богатство – свои песни. Она была очень искренним и добрым человеком. Коллеги помнят ее милую и красивую улыбку и с любовью вспоминают о ней, как о самой благородной женщине. Хурму Ширинова умерла от рака в 1998 году, в самом рассвете сил, оставив после себя хиты и еще незавершенные

Она усердно работала с музыкантами, исследовала архивы и прилагала все усилия, чтобы передать своему творчеству максимально искренности и тепла. Особенно ярко это проявляется в ее клипе на песню «Ману Дарьё», одной из самых знаменитых песен на стихи Лоика Шерали. Хурмо исполнила эту песню с особой душой, и этот момент стал важным эмоциональным аккордом в ее музыкальной карьере. В клипе она не только поет, но и отдает дань уважения ее наследию, полностью погружая зрителя в атмосферу музыки, любви и воспоминаний. Впоследствии эту песню очень многие певцы исполняли на свой лад в прекрасной аранжировке Парвиза Назарова. Давайте послушаем.

Эта песня привлекает до сих пор многих любителей таджикского языка своей мелодичностью и вдохновляет. Российские певцы на свой лад исполнили эту песню на русском языке. Послушайте одну из версий, которую исполнила Ольга Лизикова. «Мы две дороженьки с тобой, моя река, моя река. Мы сплетены одной судьбой, я и река.

Но песня и тогда, и сегодня, и уверенно во все времена будет тесно связана с именем главной исполнительницы Хурмо Шириновой, которая вложила в эту песню свою жизнь, душу и любовь. Хурмо Ширинова.